Шимо, Амри Прабья, Напурна Нахар, Камко Мосо, Севакари, Томари Тенаки,